0: Radio Blackout.
1: Здравей, Радио Blackout.
2: Мерба, Радио Blackout.
3: Hallo, Radio Blackout.
4: Чао, Радио Blackout. Hallo,